И Святого Духа, нен и пося час, и на веки веки. И нехай будут милостивы, лико Бога и Спаса нашего Иисуса